Номер занят, хотел сказать, прости меня. Подвел тебя, не сдал экзамен. Помню, нас с тобою небеса связали. Умой лицо слезами. И целый мир замер. И вся жизнь перед глазами. Я не чувствую, как сам свой. Ухожу, небеса позволили.

0: сейчас я достану.
1: Да вот так, прям играй и все.
2: Мне кажется, надо потише микрофон сделать.
1: Нормально.
2: Там в ушах.
0: Ты потише играй.
1: Ступать-то когда?
0: Сейчас уже начнем.

позволю ты любовь убить. У тебя, прошу я, Боже, на краю земли

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Детектив Джон Кимбл – ветеран грязных улиц Лос-Анджелеса. Готов справиться с кем угодно. Но для того, чтобы заманить в ловушку хитрого преступника, ему приходится устроиться воспитателем в детский сад. И вот когда он завоевывает уважение малышей и любовь прекрасной учительницы, ему предстоит схватка с преступником. Саундтрек к фильму «Детсадовский полицейский».

0: добрым утром!
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Hit FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92 17 07.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Эпическое приключение происходит как на нашей планете Земля, так и в королевстве богов – Асгарде. В центре истории могучий Тор – сильный, но высокомерный воин, чьи безрассудные поступки возрождают древнюю войну в Асгарде. Тора отправляют в ссылку на Землю, лишают сил и заставляют жить среди обычных людей в качестве наказания. Саундтрек к фильму «Тор».

0: эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На минувшей неделе в официальном сообществе администрации Валдайского округа в соцсети ВКонтакте состоялся прямой эфир с главой округа Юрием Стады. В ходе прямого включения руководитель муниципалитета в режиме реального времени обсуждал актуальные вопросы развития территории и дал оперативные ответы на обращения местных жителей.
1: За декабрь и 5 месяцев текущего года у нас поступило 343 сообщения от жителей из открытых источников. И самые обсуждаемые темы – это тема жилищно-коммунального хозяйства. Это 78 сообщений. Большая часть сообщения об отключении воды, электроэнергии в новогодние праздники. Также к нам поступило 73 сообщения, которые касались автомобильных дорог. Конечно, это в первую очередь содержание дорог в зимний период. Но они продолжают и сейчас поступать. 52 сообщения у нас поступили по теме благоустройства. Одним из также больших количеством обращений остается вывоз твердых коммунальных отходов. Вопрос, который поступил, когда будет открыт проход к озеру жителям Зимогорья со стороны села и улицы Луговой. Ну, я могу сказать, что он будет открыт после завершения строительства объекта, сложного объекта. Не быстро будет строиться он. И на сегодняшний день, да, действительно, инвестор уже закрыл территорию, которую, в общем-то, получил под исполнение обязательств, взятых на себя. Хочу заметить, что в прошлом году эта территория не закрывалась по договоренности с инвестором, она была оставлена, но в прошлом году мы уже об этом говорили, что в 2026 году весной инвестору нужно будет закрывать, потому что на этой территории достаточно большое количество подготовительных мероприятий нужно проводить перед началом строительства. Поэтому территория огорожена. Людмила Непомнящая, здравствуйте. Я понимаю, что вы не поможете людям, у которых отняли озеро. Ну, скажите, это нормально? Поставили забор осенью от Гостинопольской. Всю зиму люди, дети могли кататься на санках, лыжах. И сейчас проход к озеру закрыт, работы не ведутся. Я и сам молодой был там, катался и на санках, и на лыжах. Но вот сейчас настали такие времена, знаете, что если в несанкционируемых местах катание на санках приведет к какой-то травме, руководители территории наказывают там, или родителей, которые не уследили. Знаете, а там достаточно крутые горки, так рискованно. И я вот свою молодость помню. Слава богу, не было каких-то там страшных случаев, но ушибы достаточно сильные, переломы были.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
4: Вот это да! Только хотелось зевнуть, захотелось, а мы уже в эфире. Что делать? Терпеть? Зевок. Или зевнуть?
5: Нет, зевни.
4: Ладно, я зеваю без звука. Все, зевнул. Если вы тоже зевнули, значит, реакция пошла. Цепная реакция утренней зевоты. Зеваем и просыпаемся, ребята. Сегодня вторник, сегодня 16 июня. 1-6-0-6-26. Вот это, да, три шестерки. Ну, кто-то, если вдруг эти числа не боится, то, в принципе, классная дата, красивая. 16-06-26. Напоминаю, кстати, что в этом месяце будет 26-06-26.
5: Да, в этот день, если вы не планируете свадьбу, в этот день вы не приглашены на свадьбу, лучше покинуть город.
4: Да, потому что я знаю, что в некоторых городах вообще делают круглосуточные ЗАГСы.
5: Круглосуточные,
4: вообще в самых неожиданных местах. Да, работают круглые сутки, то есть, нет, прям официально, прям, то есть не просто какая-то выездная история, а прям официально. Вот, но все равно, вот, понимаете, вот моя дата, да, вот и дата моего брата, когда вот мы поженились, все равно ее не забыть никогда. У него 07-07-07, а у меня 3 сентября.
5: Ну, не а какого года?
4: Да неважно, просто 3 сентября. Все, ребят. Все, дату запомнили, запомнили. Самое главное, что если у вас вдруг сегодня свадьба, ну, в смысле, на этой неделе, мы вас поздравляем. А если не запланировали, ну, попробуйте потом. как-нибудь.
5: Да вообще, если вы уже женаты, счастливы много лет, то просто в любой день отпразднуйте то, что вы вместе и любите друг друга. И вспомните, посмотрите ваши свадебные фотки, кстати, это очень прикольно.
4: Да,
5: я люблю
4: хотите...
5: время от времени смотреть детские видео, старые, когда мои дети были маленькие.
4: Я тоже люблю. А если хотите еще раз, можно же вторую свадьбу устроить, третью, пятую, десятую.
5: И там, кстати, вам даже не нужно в очереди никакой стоять.
4: Да, и жена та же будет.
5: Просто нужно вызвать там на выездную регистрацию какого-нибудь красивого человека.
4: Да тетю позвать.
5: Красивые слова.
4: Тетю из области позвать там всех родственников.
5: Не, ну знаешь, популярно за границей повторить их свадебную клятву.
4: Да знаю. Ты помнишь свою свадебную клятву?
5: Нет.
4: Я тоже, да, сказал.
5: Но нет, да, я тоже.
4: Да, все. Все, ребят, вторник, 16 июня, утреннее шоу «Активация». Сергей Гришков, Маша Малина. Много интересностей ждет вас сегодня, а также специальности, эксклюзивности. Короче говоря, просыпайтесь вместе с нами.
3: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 16 июня 1963 года состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Она стала шестым по счету советским космонавтом. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским. В день первого полета в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио. Полковник Николай Петрович Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, вспоминал: «Все, кто видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал ее доклады по радио, единодушно заявили, что она провела старт лучше Поповича и Николаева. Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта». Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Однако, несмотря на физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.
2: 16 июня 1925 года – день рождения «Артека». В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Всемирно известная детская здравница «Артек» расположена на южном берегу Крыма в 12 километрах от Ялты. «Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом, по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. В следующем году «Артек» посетила зарубежная делегация пионеры из Германии. Первые артековцы жили в брезентовых палатках. Позже на берегу построили легкие фанерные домики. В 1930-е годы, благодаря построенному в верхнем парке зимнему корпусу, «Артек» постепенно был переведен на круглогодичную работу. В 1990 году в результате реорганизации всесоюзный пионерский лагерь «Артек» превратился в международный детский центр «Артек», специализирующийся на организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: Время для курьезных курьезов. Иногда кажется, что курьезней быть уже не может, но вот наступает новый день, и в этой рубрике мы радуем вас новыми курьезами. Вы в такие ситуации старайтесь не попадать, неприятные, курьезные, но послушать о других всегда приятно.
2: Ну вот новость сегодня. Занимательная статистика. В Санкт-Петербурге волонтеры перенесли через автомобильную дорогу 27 289 жаб. Амфибии не могли самостоятельно добраться до места нереста из-за проезжающих автомобилей. Вот дорог понастроили тут автомобильных. Бедные жабы не могут, собственно, ну, по делам своим личным отправиться. Короче говоря, администрация города прям официально заявила, что волонтеры за определенное время, перенесли вот ровно 27 289 жаб. Они считали их. Повесили специальные таблички. Рядышком с Сестровецким разливом все это было, то есть только в одном месте, понимаешь? Повесили специальные таблички, что типа аккуратно идет миграция серых жаб. Тормозите, не останавливайтесь. И ты знаешь, по статистике вот в 24 году перенесли 17 500 жаб, в прошлом году 22 тысячи жаб, а сейчас уже 27. То есть, понимаешь, когда их начали переносить, соответственно, жабы перестали, так сказать, погибать под колесами автомобилей. И вот я думаю, что в следующем году уже вообще одни жабы будут в Санкт-Петербурге жить.
1: Ну почему бы и нет?
2: Так а что они так? Ты представляешь, они мир захватят? Они мир, серые жабы.
1: У них нет высокоразвитого интеллекта. Как они захватят? Угу. Они могут быть просто везде.
2: Я в мультике видел, большая жаба там. Ого-го, что сделала. А это гипножаба. Они же будут гипнотизировать знаменитые.
1: Прикольно.
2: Прикольно. Ну что прикольно? А потом будешь... Не ты будешь жаб через дорогу носить, а они тебя будут через дорогу таскать.
1: Или вообще, ну... Куда решат, туда и понять.
2: В общем, эта новость была не про жаб, а про занимательную статистику. Что вот есть такие люди, которые реально считают. Ну, сказали бы, ну, 1020.
1: Угу.
2: Тут 27 тысяч.
1: Еще каждый на лапочку надели, наверное.
2: Да не. Не, просто перенесли, и все, ребят, идите дальше. А жабам нравится. Уже из поколения в поколение понимаешь у них, что люди их носят на руках. В общем, будьте аккуратны, конечно. И самое главное, в перчатках только жаб переносите, а то можно.
1: А то бородавки будут на руках.
2: Да, детство нас так пугали. Все, ребят, это уже другая новость. Утреннее шоу «Активация», мы летим дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, особенно тем, кто сегодня, 16 июня, отмечает свой день рождения. Неважно, сколько вам лет сегодня исполнилось, самое главное, что сегодня у вас персональный Новый год. Пусть вас все с самого утра поздравляют, мы вас уже поздравили. И давайте узнаем, какие известные люди вместе с вами тоже сегодня могли бы отметить или будут прямо отмечать свой день рождения. Маша, с твоих начнем. Красавчик и красавец.
1: В 1754 году в этот день родился человек с именем Салават Юлаев. Это башкирский поэт, национальный герой, а еще он был, между прочим, сподвижником Емельяна Пугачева. Кто забыл вдруг или не знал?
0: Я знаю. Я был... Это он же памятник в Уфе стоит. Да ведь? Да ведь?
1: Наверное.
0: Да, точно. А Митхун Чакраборти сегодня появился на свет. Индийский киноактер, настоящее имя Гауранга Чакраборти. Актер, который, собственно, прославился в фильмах таких, как «Танцор диско» и «Танцуй, танцуй». Ну и, собственно, человек, который в СССР тогда еще был самым популярным индийским актером. Когда индийское кино пришло в Союз, все, Митхун Чакраборти – это краш всех. Вот как сейчас турецкие сериалы. Также вот в Советском Союзе индийские фильмы, вот и Митхун, он просто, он сейчас круто выглядит. С днем рождения, поздравляем.
1: А, так, да, с днем рождения, дорогих наших всех. Дорогих наших всех.
0: Дорогих вот наших так. всех, да.
1: Это же классно, это же прикольно. Алла Осипенко родилась в 1932 году. Она советская артистка балета, киноактриса и балетный педагог.
0: Поздравляем с днем
1: Очень
0: рождения.
1: Красивая женщина.
0: Сегодня немецкий актер появился на свет. Полное имя Даниэль Сесар Мартин Брюль Гонсалес Доминго. Немецко-испанский актер, продюсер, режиссер, более известный как Даниэль Брюль. Вот. Да, на самом деле он сначала снимался в таких не очень известных фильмах, картинах. Ну, а потом первый фильм, с которым вот я с ним познакомился, это был фильм под названием «Гудбай, Ленин». Очень интересная история. Он там был, кажется, студентом. А дальше пошли, например, «Два дня в Париже». Ну, шикарный фильм «Бесславные ублюдки». Он там играл тоже. И такой один из самых последних крутых ролей – это фильм «Гонка». Вот он там сыграл Ники Лауда, это гонщик «Формулы-1». Очень там, когда было противостояние гонщиков. В общем, Даниэль Брюль, поздравляем с днем рождения. Очень такой скромный, но очень характерный актер.
1: В 1971 году в этот день родился Тупак Шакур, друзья. Американский музыкант,
0: да.
1: Рэп-исполнитель, актер и продюсер.
0: И с днем рождения сегодня поздравляем Джона Ньюмана, британский певец, музыкант, автор, исполнитель. Самая известная песня «Love Me Again». Ты что, не помнишь? Она еще, мне кажется, была на чемпионате мира по футболу или Европы на футболе, еще в игре FIFA в какой-то она была. Короче говоря, все, поздравляем Джон Ньюмана с днем рождения. Всех поздравляем. Вы талантливые. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, обладая природными качествами лидера, оказывая на окружающих магнетическое воздействие, вы должны постараться совершить многое. Тельцы, вам не захочется сидеть в четырех стенах. Вы будете нуждаться в шуме и веселье в многолюдной компании. Возможно, и прежняя любовь даст о себе знать. Близнецы, любовные отношения могут быть под ударом. Причина – несправедливые обвинения, сплетни, слухи из-за родственников или соседей. Раки – это счастливое время для влюбленности, возвышенных чувств. Совместный отдых, поездки, участие в семейных мероприятиях сблизят вас со второй половинкой. Львы, новые знакомые могут настолько понравиться, что вы почувствуете себя свободным от прежних обязательств. Девы, очень живой день. Будет удивлять быстрота реакции. Вы будете воспринимать происходящее с наивной доброй улыбкой. Весы, вероятно, отсутствие бодрости и состояние неуверенности в своих силах, сонливость, забывчивость. Устройте себе небольшой отдых. Скорпионы, впереди любовное объяснение. Используйте идеальное время и вступите в брак. Стрельцы, усиливаются интуиция и дар предвидения. Вам необходима работа над духовным развитием, чтобы ваш природный дар оказался стабильным и полезным. Козероги, ищите идеального партнера, который вас понимает, сможет смириться с вашими капризами и с тем, что вы будете лидером в отношениях. Водолеи, вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом захвативших эмоций. Не бойтесь внезапно нахлынувшего чувства. Рыбы, в вас проснется совесть, ее голос должен остановить от обидных действий, личного характера и необдуманных поступков. Всем знакам зодиака желаем крепкого.

0: как всегда, по вторникам мы с Сегой радуем вас рубрикой «О языке».
1: Да.
0: Новые слова, необычные слова, незнакомые слова или для кого-то знакомые, если они вдруг касаются конкретно вашей деятельности, там, по работе вы знаете эти слова. Я обычно ничего не знаю, сижу тут, знаете, угадываю. Ну и вот узнаю новое и забываю его.
1: Да. Сегодня у нас с тобой или у наших слушателей будет такой экзамен на предмет боевых искусств. Знаешь, что вот есть не просто искусство, а есть боевые искусства.
0: Ну, это да, они искусством называются.
1: Ну, почему, например, называют спортзал спортзалом, а не театром боевых искусств? Круто. Круто я придумал. Все, это мое слово. Это я придумал. Итак, Маша, первое слово – айкидо. Вот что айкидо – это такое? Нужно прям, ну, вот не просто там кия-кия, да, а вот айкидо. Что такое?
0: Я тут никак тебе помочь.
1: Это японское боевое искусство, но что там делают? Вот какая там особенность, как ты думаешь, есть в айкидо?
0: Ну, может, это не наносить удары, а уворачиваться.
1: Ты молодец. Ты все знаешь, да ты знаешь, по-любому. У тебя ребенок, наверное, ходил на айкидо. Или ты ходила в детстве?
0: Нет, на айкидо не ходил.
1: Ну да, действительно, вместо ударов в айкидо используются броски. Уход с линии атаки и энергия самого нападающего. Типа такой, не бей, не бей, не бей, не бей. Потом раз, хопа. Ой, что ты упал. Следующее слово – это джит-кундо.
0: Ой, вообще первый раз слышу, без понятия.
1: Джит-кундо – это, там, видишь, сразу есть джит-кундо.
0: Ну, если бы я знала этот
1: язык. Это гибридная система боевых искусств, которая связана с Брюсом Ли. Легендарный мастер Брюс Ли, он сам ее придумал. Он просто взял 26 боевых искусств. Там бокс, джиу-джитсу, муай-тай, фехтование, все это объединил. И там можно вообще всяко. И руками, и ногами, и головой, и даже, может, попой можно съесть на противника. Следующее слово – крав-мага. Крав-мага. Ну, как ты думаешь, что это? Вот из какой страны хотя бы? Крав-мага. Ну, не все же единоборства из Японии.
0: Не все из Японии. Ну, может, из... Ну, конечно, все равно какие-то восточные все.
1: Ну, как думаешь, крав-мага? Ну что, ну вот что там, ну что вот, ну просто вот любая
0: догадка.
1: Может быть,
0: они там вообще не ходят, как-нибудь странно передвигаются, может, они только прыгают, например.
1: Нет, они все делают. Короче, крав-мага – это израильская система рукопашного боя, которая создана для выживания в реальных условиях. Там нет правил, там можно вообще везде бить, там даже можно за палец взять и укусить. А следующее – панкратион.
0: Боже.
1: Вот страна какая, вот Панкратион.
0: Греция.
1: Молодец. Ну, древняя только. Панкратион – это возрожденный древнегреческий вид единоборств, сочетающий ударную технику руками и ногами, а также есть борьба, удушающие, болевые, и можно использовать практически любые приемы из бокса, борьбы, самбо, дзюдо и тайского бокса. Выступают, кстати, в Панкратионе в полной защите, то есть это у тебя на руках специальные такие, типа латы такие, на ногах, под коленкой, в шлеме ты сам. Ну, то есть там как бы травму получить сложно. И синячок даже сложно, потому что ты весь в защите. И последнее. Кендо.
0: Кендо?
1: Кендо. Там вот, понимаешь, там...
0: Ну, это прям что-то такое. Читки-я.
1: Это японское, но там не только используются руки, ноги и голова. Кендо. Что-то еще им
0: палочка.
1: Дают. Молодец. Но только не палочка, а...
0: Дубинка.
1: Кендо переводится с японского «путь меча». Вот, до – это путь, кен – это меч. Короче говоря, это современное боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах. У них тоже форма очень крутая. Если ты видел какой-нибудь хоть раз в жизни японский фильм исторический, то там они в таких плащах, и у них такая маска.
0: Убийцы Сёгуна.
1: Ну, типа того. Вот. Собственно, кендо – это такая вот современная японская, ну, не знаю, борьба, не борьба, на бамбуковых палках. Все, Маш, молодец. Что-то хоть узнала теперь?
0: Ну, хоть чуть-чуть. Про борьбу.
1: Маша, на самом деле, друзья, очень миролюбивый человек, и поэтому эти темы для нее чужды. Вот.
0: Это же все-таки спорт.
1: Ну, в рамках работы, конечно же, об этом можно поговорить. Мы продолжим.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня вторник, 16 июня, и время в утреннем шоу «Активация» поиграть. Игра «Верю, не верю» называется «Обмен фактами. Правда, ложь». Да в ней намек, как говорится. Самое главное — понять, где правда, а где ложь. Маша, факт

0: и они там... Конечно, муай-тай, ну, во-первых, зрители кричат, орут, а во-вторых, это такой, ну, такой жесткий бокс, mm-hmm. и, соответственно, там еще ноги можно, и, соответственно, он под музыку, это вот прям как праздник, не просто бой, а праздник. 1-1, Маша, факт от себя давай.
1: И факт от меня, веришь ли ты, что коронация Наполеона...
0: Бонапарта, надеюсь.
1: Да, проходила в соборе Парижской Богоматери.
0: Да, конечно.
1: Молодец.
0: Ура! Я победил, я знаю, это факт. Счет 2-1. Класс. 1-1 на этой неделе. Тактика «соглашайся с Машей». Хотя нет, я сначала не согласился, а потом согласился.
1: Нет, ты согласился. Я сказала, веришь ли ты, что на флаге Эстонии отсутствует желтый.
0: А ты не согласилась. Вот тактика у тебя меняется изо дня в день, Маша. Ну, ты даешь. Ладно, все. Непредсказуемая Маша и предсказуемый Сергей Гришков. Утреннее шоу «Активация». Мы летим дальше.
2: Утреннее шоу

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездная пыль в утреннем шоу «Активация». Новости из мира шоу-бизнеса. У кого там песни новые, у кого там фильмы новые. Кто вернулся вдруг внезапно в шоу-бизнес после долгих лет забвения. А кто, может быть, покинул его.
2: Да, что сказать. Значит, Николас Кейдж.
1: Здравствуйте.
2: Николас Кейдж, наш любимый. Тут много в последнее время про него новостей. Как-то он говорил, что его Нолан приглашал сняться в кино. Он сказал, что я больше не пойду. Я не пойду, времени у меня нет. И теперь Нолан больше не зовет его. А Кейдж говорит, ну ах, увы, ах. Ну, новость сегодня другая. Николас Кейдж, настоящая фамилия у него Коппола. Он же родственник, племянничек Фрэнсиса Форда Копполы. Так вот, он все, сменил фамилию окончательно. Теперь он Николас Кейдж. В паспорте Николас Кейдж. Короче говоря, все мы знаем, что фамилию он взял, вот эту вот вымышленную, в честь супергероя.

0: Марвел Люка Кейджа еще давным-давно, но чтобы не был Коппола, потому что подумают, все двери ему открыты. И так все двери были открыты в юности. Вот, и теперь он говорит, в прошлом году, он только сейчас об этом сказал, я официально сменил имя, теперь я Ник Кейдж и в жизни, и на экране. И дальше цитата, которую мы все, мне кажется, растащим по пабликам, по статусам. Он сказал, лучше быть главой своей маленькой семьи, чем клоуном-кузеном на обочине чужой.
1: Вау!
0: Понимаешь, лучше быть главой своей маленькой, чем клоуном-кузеном на обочине чужой семьи. Ну, типа, племянник, ты типа на обочине. Прикинь, ну все. Николас имя он оставил.
2: Ну, не знаю, типа, по-моему, он вполне себе заслуженно.
0: Ну вот. И он говорит, что, значит...
2: А у него есть Оскар, кстати?
0: Не помню, надо смотреть.
2: Сейчас посмотрю.
0: Ну, в общем, что сказать? Дядя Фрэнсис Форд Коппола...
2: Обиделся, нет?
0: Да не знаю, да что он старый уже.
2: Да, у него 2 целых Оскара.
0: За что?
2: Лучшая мужская роль в 2003 году.
0: Ну все, беру свои слова обратно.
2: И в 96-м.
0: Ну, это в прошлом веке еще было. Ну, молодец, все, молодец.
2: Я понимаю.
0: Все, теперь Николас Кейдж, он Ник Кейдж. Все, ребят, если вдруг вы где-то вот пойдете по улице, а он пойдет в метро и будете кричать «Коппола, Коппола», он не услышит, то он даже не обернется. Теперь он Николас Кейдж.
2: Ник Кейдж. А все равно обернется, куда он денется.
0: Нет. Ну, если, да, ну, в российском метро где-то идти. А все, вот такая новость, ребят. Ну вот да, есть такие люди, которые меняют фамилии, например. Ну почему бы и нет? У нас с тобой знакомая вообще, Маша, тоже есть, которая вот всю жизнь была под псевдонимом, взяла и поменяла фамилию наконец-то. Вот. А через год я опять паспорт менять, или через два. Представляешь? Фотки. Паспорты просто вот меняются и меняются. Короче говоря, ребят, всем хорошего настроения, всем шикарного вторника. Это было утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малина. Всем пока.
2: Пока.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. 5 предприятий планируют эвакуировать в Славянске, в том числе завод, где вели ремонт военной техники ВСУ, а также НИИ, где велась сборка БПЛА. Это сообщило накануне Минобороны России. Срочность эвакуации заводов из Дружковки, Краматорска, Славянска свидетельствует о подготовке Киева к утрате Славянско-Краматорской агломерации, сообщила Минобороны. Также накануне стало известно, что штурмовики южной группировки уничтожают боевиков ВСУ в укрытиях, подвалах, квартирах, многоэтажек в Константиновке в ДНР. Киев продолжает применять тактику выжженной земли, объявляя массовую эвакуацию из Краматорска. Киевский режим постарается уничтожить все на этой территории, заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Россия не должна допустить блокады Западом своих ключевых морских направлений Балтики и Черноморья, заявил помощник президента России, председатель морской коллегии России Николай Патрушев в интервью российской газете. По его словам, неонацистские банды запугивают население Украины и полностью контролируют Зеленского. Далее цитата: «По сути, сегодня на Украине мы выполняем миссию по спасению наших братьев, попавших под неонацистскую оккупацию». Конечно, наследники Геббельса по привычке переворачивают все с ног на голову и рассказывают сказки о том, что Москва якобы ведет завоевание Украины, отметил Патрушев. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что, возможно, что-то удастся сделать в плане урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трамп также заявил, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании. Цитата: «Теперь, когда покончено, мы собираемся сосредоточиться на Украине, посмотрим, сможем ли мы это сделать», заявил Трамп журналистам. Также американский лидер рассказал, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским прошли очень хорошо. Напомню, переговоры состоялись в воскресенье. Рособорнадзор объявил предостережение 19 вузам. Так объявленное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Данное ведомство предложило принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля надзора в сфере образования. Уточняется, что предостережение получили Российский университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования, Казанский институт финансов, экономики и информатики и другие. Информация об объявленных предостережениях размещена в едином реестре контрольных надзорных мероприятий. Курс доллара на сегодня 72.45, курс евро 83.80. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначально находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8 902.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Братья Курт и Эрик Слоан отправляются в Таиланд, на родину кикбоксинга, чтобы доказать местным бойцам превосходство американской школы над тайской. Эрик, чемпион Америки по кикбоксингу, встречается в бою с Тан По, чемпионом Таиланда. Тан По оказывается сущим зверем. Он намеренно калечит уже обессилевшего Эрика Слоана, обрекая его на инвалидность. Курт поступает в обучение к мастеру тайской борьбы Зену, чтобы победить Тан По и отомстить за парализованного брата. Саундтрек к фильму «Кикбоксер».

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На минувшей неделе в официальном сообществе администрации Валдайского округа в соцсети ВКонтакте состоялся прямой эфир с главой округа Юрием Стады. В ходе прямого включения руководитель муниципалитета в режиме реального времени обсуждал актуальные вопросы развития территории и дал оперативные ответы на обращения местных жителей.
1: За декабрь и 5 месяцев текущего года у нас поступило 343 сообщения от жителей из открытых источников. И самые обсуждаемые темы – это тема жилищно-коммунального хозяйства. Это 78 сообщений. Большая часть сообщения об отключении воды, электроэнергии в новогодние праздники. Также к нам поступило 73 сообщения, которые касались автомобильных дорог. Конечно, это в первую очередь содержание дорог в зимний период. Но они продолжают и сейчас поступать. 52 сообщения у нас поступили по теме благоустройства. Одним из также больших количеством обращений остается вывоз твердых коммунальных отходов. Вопрос, который поступил, когда будет открыт проход к озеру жителям Зимогорья со стороны села и улицы Луговой. Ну, я могу сказать, что он будет открыт после завершения строительства объекта, сложного объекта. Не быстро будет строиться он. И на сегодняшний день, да, действительно, инвестор уже закрыл территорию, которую, в общем-то, получил под исполнение обязательств, взятых на себя. Хочу заметить, что в прошлом году эта территория не закрывалась по договоренности с инвестором, она была оставлена, но в прошлом году мы уже об этом говорили, что в 2026 году весной инвестору нужно будет закрывать, потому что на этой территории достаточно большое количество подготовительных мероприятий нужно проводить перед началом строительства. Поэтому территория огорожена. Людмила Непомнящая, здравствуйте. Я понимаю, что вы не поможете людям, у которых отняли озеро. Ну, скажите, это нормально? Поставили забор осенью от Гостинопольской. Всю зиму люди, дети могли кататься на санках, лыжах. И сейчас проход к озеру закрыт, работы не ведутся. Я и сам молодой был там, катался и на санках, и на лыжах. Но вот сейчас настали такие времена, знаете, что если в несанкционируемых местах катание на санках приведет к какой-то травме, руководители территорий наказывают там или родителей, которые не уследили. Знаете, а там достаточно крутые горки, так рискованно. И я вот свою молодость помню. Слава богу, не было каких-то там страшных случаев, но ушибы достаточно сильные, переломы были.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай ФМ. Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Джоан Уайлдер, автор популярных женских романов, находит в своем почтовом ящике пакет, присланный из Колумбии ее сестрой. Телефонный звонок подтверждает самые страшные опасения. Сестра похищена, и похитители требуют вернуть пакет. Забыв обо всем на свете, Джоан летит на помощь сестре и теряется в первые часы после прилета. Ее пытаются убить, и только вмешательство Джека Колтона, американского наемника, спасет девушку от гибели. Вместе их ждут экстремальные приключения в джунглях. Поиск сокровищ и, конечно, романтическая любовная история. Саундтрек к фильму «Роман с камнем».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Киеве процветает неонацистский режим. Об этом говорится в совместном докладе Министерства иностранных дел России и Белоруссии. Дипломаты обеих стран отмечают, совершенно очевидно, у власти в Украине находятся откровенные нацисты, следующие во всем своим идеологическим вдохновителям из нацистской Германии и на этом пути совершающие бесчисленное количество грубейших и систематических нарушений прав человека во всех сферах общественной жизни. Все это сопровождается многочисленными свидетельствами и фактологическими подтверждениями укоренения неонацистских процессов на Украине. Шагов Киева по переписыванию истории, дискриминационных мер в отношении русскоговорящего населения страны, ужесточение мобилизации, преследование верующих и идеологических противников преступного режима. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, Киев перешел к открытым террористическим методам, потому что украинский режим каждый день теряет территории. Россия победила в споре с Украиной по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Усилия оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымом и прилегающими водами потерпели крах. Арбитраж в составе 5 независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России, Республики Корея вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации. Многочисленные требования Киева, обвинившего Москву в нарушении десятков статей Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, отвергнуты. Помимо этого, отклонены абсурдные и циничные требования о демонтаже Крымского моста. Впервые в истории официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод. Арбитраж в Гааге отказал Украине в компенсациях и репарациях за использование природных ресурсов в акватории Крыма. Минэнерго сообщила о полной обеспеченности аграриев топливом для полевых работ. Поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей. В ведомстве добавили, вопрос находится на постоянном контроле Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы и органов исполнительных властей российских регионов. Отмечается, агропромышленный комплекс Российской Федерации сумел сохранить стабильность даже на фоне сложной погоды и внешнеэкономического давления. Действующий запрет на вывоз бензина за пределы России, напомню, продлен до конца июля этого года и теперь безоговорочно распространяется даже на непосредственных производителей. Более 1,5 миллионов граждан России смогут впервые выразить свое волеизъявление на выборах в единый день голосования. В этом году ожидается масштабная избирательная кампания, в ходе которой планируется заместить более 20,5 тысяч депутатских мандатов. В связи с геополитической напряженностью выборы депутатов Госдумы будут сложнейшей избирательной кампанией за все последние годы. Само голосование будет проходить в течение 3 дней и начнется предположительно 18 сентября. Точную дату начала выборов назначит президент своим указом не позднее 21 июня. Досрочное голосование для военных в зоне проведения специальной военной операции планируют организовать с 30 августа по 17 сентября. Официальный курс американского доллара 72 рубля 45 копеек. Курс единой европейской валюты 83 рубля 80 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Глаза. Волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

гангстер, о котором некогда ходили легенды, решает оставить криминальное прошлое и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьей. Ощущая груз ошибок, он пытается загладить их и завоевать доверие, потерянное за годы разлуки. Однако преступный мир не намерен отпускать его так просто. Саундтрек к фильму «Профессионал».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На минувшей неделе в официальном сообществе администрации Валдайского округа в соцсети ВКонтакте состоялся прямой эфир с главой округа Юрием Стады. В ходе прямого включения руководитель муниципалитета в режиме реального времени обсуждал актуальные вопросы развития территории и дал оперативные ответы на обращения местных жителей.
1: За декабрь и 5 месяцев текущего года у нас поступило 343 сообщения от жителей из открытых источников. И самые обсуждаемые темы – это тема жилищно-коммунального хозяйства. Это 78 сообщений. Большая часть сообщения об отключении воды, электроэнергии в новогодние праздники. Также к нам поступило 73 сообщения, которые касались автомобильных дорог. Конечно, это в первую очередь содержание дорог в зимний период. Но они продолжают и сейчас поступать. 52 сообщения у нас поступили по теме благоустройства. Одним из также больших количеством обращений остается вывоз твердых коммунальных отходов. Вопрос, который поступил, когда будет открыт проход к озеру жителям Зимогорья со стороны села и улицы Луговой. Ну, я могу сказать, что он будет открыт после завершения строительства объекта, сложного объекта. Не быстро будет строиться он. И на сегодняшний день, да, действительно, инвестор уже закрыл территорию, которую, в общем-то, получил под исполнение обязательств, взятых на себя. Хочу заметить, что в прошлом году эта территория не закрывалась по договоренности с инвестором, она была оставлена, но в прошлом году мы уже об этом говорили, что в 2026 году весной инвестору нужно будет закрывать, потому что на этой территории достаточно большое количество подготовительных мероприятий нужно проводить перед началом строительства. Поэтому территория огорожена. Людмила Непомнящая, здравствуйте. Я понимаю, что вы не поможете людям, у которых отняли озеро. Ну, скажите, это нормально? Поставили забор осенью от Гостинопольской. Всю зиму люди, дети могли кататься на санках, лыжах. И сейчас проход к озеру закрыт, работы не ведутся. Я и сам молодой был там, катался и на санках, и на лыжах. Но вот сейчас настали такие времена, знаете, что если в несанкционируемых местах катание на санках приведет к какой-то травме, руководители территорий наказывают там или родителей, которые не уследили. Знаете, а там достаточно крутые горки, так рискованно. И я вот свою молодость помню. Слава богу, не было каких-то там страшных случаев, но ушибы достаточно сильные, переломы были.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35.
4: Валдай ФМ. Первая местная радиостанция 101 ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Молодой адвокат, умница и красавица Эмили Гринлиф не знала, что роман с женатым красавцем Джеком Вулфом приведет к таким результатам. Теперь ее собственная семейная жизнь полна проблем. Эмили скрывает роковую тайну, разрываясь между прошлым и забытой опасенки. Мальчики самостоятельным, с непростым характером. Именно общение с ним заставляет ее начать жить заново в этом реальном мире, сложном и удивительном. Саундтрек к фильму «Любовь и прочие обстоятельства».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: В студии Николай Иванютин. Дежурные средства ПВО в период с 20 часов до 7 утра уничтожили 172 украинских беспилотника. Объект Московского нефтеперерабатывающего завода получил повреждения в результате атаки БПЛА. Российские бойцы тем временем в юго-западной части Константиновки окружили 4 подразделения ВСУ, включая штурмовой батальон «Карпатская сечь». Российские соединения и воинские части наступают на широком фронте в северной части ДНР, уничтожают формирования ВСУ, обороняющиеся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне. В Константиновке наши штурмовые подразделения ведут уличные бои, полностью установлен контроль над восточной частью города. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В освобожденных кварталах проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков. Мошенники предлагают россиянам устроиться на легкую подработку, при этом просят оплатить форму, бейдж, медкнижку, страховку, обучение, пропуск, регистрационный сбор или возвратный депозит за оборудование. Также под предлогом трудоустройства аферисты могут потребовать персональные данные гражданина, фото паспорта ЭНН, снился данные банковской карты якобы для выплаты гонорара, а затем злоумышленники используют их для оформления микрозаймов, регистрации аккаунтов или вовлечение в дроперские схемы. Легальной подработке характерен письменный договор, официальный сайт, проверяемые реквизиты и отсутствие любых платежей со стороны работника за само право выйти на смену. День молодежи России, напомню, отмечается в последнюю субботу июня. За право выйти на смену. Будущие власти Молдавии, которые придут к управлению страной после Майи Санду, вернут русский дом и восстановят диалог с Россией. Это заявил бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон. По его словам, молдаване хотят, чтобы в Молдове была промолдавская власть, которая защищает национальные интересы, которая общается и с Москвой, и с Брюсселем, и с Китаем общается, с Турцией, с Белоруссией, с другими странами. Решение о денонсации соглашение с Россией о функционировании русского дома в Кишиневе было одобрено президентом Молдавии Майей Санду. Для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие 5 лет. Договор вступил в силу летом 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля этого года. Новый препарат для лечения гепатита Б разрабатывают специалисты Сеченовского университета. Ученые развивают новое направление, технологию генетического редактирования против гепатита Б. Существующие сегодня препараты позволяют подавлять этот вирус, но не удаляют его из клеток организма. Ученые вуза работают над системами доставки и совершенствуют эти технологии, чтобы в перспективе полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток. В университете также открыли производство биомедицинских клеточных продуктов. В настоящее время специалисты проводят операции по реконструкции барабанной перепонки и лечению патологии голосовых связок с помощью клеточных продуктов. В перспективе эти технологии будут применять для восстановления хрящевой ткани и других органов. Курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек. Курс евро 83,80. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Двенадцатилетняя Лира отправляется в удивительное путешествие к Северному полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга. На помощь к девочке приходят северные ведьмы под предводительством прекрасной Серафины Пикалла и огромный бронированный медведь. На пути их стоят зловещая миссис Колтер и армия ее монстров. Саундтрек к фильму «Золотой компас».

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительно, кстати, ты была восхитительна.

осознают так же навсегда. Ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и так же на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

начать сходить с ума и не смочь жить без тебя. Вот и все. А может, просто морачусь. Не знаю. Спасибо. Хорошо. Только ты не пропадай, ладно?

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На минувшей неделе в официальном сообществе администрации Валдайского округа в соцсети ВКонтакте состоялся прямой эфир с главой округа Юрием Стады. В ходе прямого включения руководитель муниципалитета в режиме реального времени обсуждал актуальные вопросы развития территории и дал оперативные ответы на обращения местных жителей.
1: За декабрь и 5 месяцев текущего года у нас поступило 343 сообщения от жителей из открытых источников. И самые обсуждаемые темы – это тема жилищно-коммунального хозяйства. Это 78 сообщений. Большая часть сообщения об отключении воды, электроэнергии в новогодние праздники. Также к нам поступило 73 сообщения, которые касались автомобильных дорог. Конечно, это в первую очередь содержание дорог в зимний период. Но они продолжают и сейчас поступать. 52 сообщения у нас поступили по теме благоустройства. Одним из также больших количеством обращений остается вывоз твердых коммунальных отходов. Вопрос, который поступил, когда будет открыт проход к озеру жителям Зимогорья со стороны села и улицы Луговой. Ну, я могу сказать, что он будет открыт после завершения строительства объекта, сложного объекта. Не быстро будет строиться он. И на сегодняшний день, да, действительно, инвестор уже закрыл территорию, которую, в общем-то, получил под исполнение обязательств, взятых на себя. Хочу заметить, что в прошлом году эта территория не закрывалась по договоренности с инвестором, она была оставлена, но в прошлом году мы уже об этом говорили, что в 26-м году весной инвестору нужно будет закрывать, потому что на этой территории достаточно большое количество подготовительных мероприятий нужно проводить перед началом строительства. Поэтому территория огорожена. Людмила Непомощная, здравствуйте. Я понимаю, что вы не поможете людям, у которых отняли озеро. Ну, скажите, это нормально? Поставили забор осенью от Гостинопольской. Всю зиму люди, дети могли кататься на санках, лыжах. И сейчас проход к озеру закрыт, работы не ведутся. Я и сам молодой был там, катался и на санках, и на лыжах. Но вот сейчас настали такие времена, знаете, что если в несанкционируемых местах катание на санках приведет к какой-то травме, руководители территорий наказывают там, или родителей, которые не уследили. Знаете, а там достаточно крутые горки, так рискованно. И я вот свою молодость помню. Слава богу, не было каких-то там страшных случаев, но ушибы достаточно сильные, переломы были.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай ФМ. Лучшее из лучших.
2: Тебя отдам, хоть и сердце мое пополам. Я тебя никому не отдам. Я скучаю по карим твоим глазам.
0: Валдай ФМ. Музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.
2: Вы слушаете Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Позитив. Валдай FM 101.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
1: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Двадцатитрёхлетний художник Дэйв влюбляется в 37-летнюю Рафи, обитательницу Нью-Йорка, деловую женщину, которая несколько обеспокоена таким подарком судьбы и пытается разобраться в ситуации с помощью своего психотерапевта Лизы. В принципе, она не против какой-то романтической истории, но уж слишком велика разница в возрасте. Психотерапевт убеждает Рафи, что в ее возрасте могут возникать всяческие кризисы, и потому надо без задней мысли просто развлечься и постараться получить удовольствие. Однако все меняется, когда Лиза узнает, что любовь с Рафи крутит ее собственный сын. Саундтрек к фильму «Мой лучший любовник».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова со своей стороны объявила о начале работы по подготовке к голосованию. Ранее она отмечала, что исходя из запроса избирателей, единый день голосования в этом году может продлиться 3 дня. Всего в стране пройдет более 2200 кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Минобороны России показала удар расчетом БПЛА «Герань-2» по зданию в Харькове, где базировались украинские производители боевых частей для дронов и ракет. В ночь на 15 июня расчетом подразделений войск беспилотных систем с применением дрона «Камикадзе Герань-2» «Сикер» был нанесен удар высокой точности по одному из зданий на территории бывшего завода «Промсвязь» в Харькове. Согласно разведывательным и агентурным данным, в здании располагались украинские фирмы, специализирующиеся на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет различного типа. Сегодня СМИ сообщают о том, что в Харькове снова прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Ревизию названий улиц, общественных пространств и учреждений проведут в Крыму и рассмотрят возможность переименования тех из них, что носят имена людей, оставивших негативный след в истории, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он пояснил, что возможна смена названий крымских улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории страны. По словам Константинова, детальным изучением вопроса займется Комитет Госсовета Республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике, возглавляемой историком Владимиром Бобковым. Солнечная активность остается слегка повышенной, но упадет в ноль, когда закончится энергия в единственной действующей на звезде группе пятен, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. Отмечается, что вспышечная активность сейчас слегка повышена. На звезде видна пара крупных протуберанцев. Если они оторвутся, можно будет ожидать красивые кадры, но для Земли эти структуры опасности не представляют, уточнили ученые. Геомагнитная активность исключительно низкая. Прогноз на месяц предвещает вообще все 30 зеленых дней, прогнозируют ученые. Курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек, а курс евро 83,80. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
1: Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Немолодой, пьющий и уставший полицейский Джек Мозли давно махнул на себя рукой. Ему бы смену отработать, да домой, где ждет бутылка спиртного. Однажды, после ночного дежурства, ему поручают простое задание – доставить заключенного Эдди Банкера в суд для дачи показаний. Однако рутинная поездка внезапно превращается в поле боя, а Джеку приходится защищать Эдди от своих же коррумпированных коллег. Саундтрек к фильму «16 кварталов».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На минувшей неделе в официальном сообществе администрации Валдайского округа в соцсети ВКонтакте состоялся прямой эфир с главой округа Юрием Стаде. В ходе прямого включения руководитель муниципалитета в режиме реального времени обсуждал актуальные вопросы развития территории и дал оперативные ответы на обращения местных жителей.
1: За декабрь и 5 месяцев текущего года у нас поступило 343 сообщения от жителей из открытых источников. И самые обсуждаемые темы – это тема жилищно-коммунального хозяйства. Это 78 сообщений. Большая часть сообщения об отключении воды, электроэнергии в новогодние праздники. Также к нам поступило 73 сообщения, которые касались автомобильных дорог. Конечно, это в первую очередь содержание дорог в зимний период. Но они продолжают и сейчас поступать. 52 сообщения у нас поступили по теме благоустройства. Одним из также больших количеством обращений остается вывоз твердых коммунальных отходов. Вопрос, который поступил, когда будет открыт проход к озеру жителям Зимогорья со стороны села и улицы Луговой. Ну, я могу сказать, что он будет открыт после завершения строительства объекта, сложного объекта. Не быстро будет строиться он. И на сегодняшний день, да, действительно, инвестор уже закрыл территорию, которую, в общем-то, получил под исполнение обязательств, взятых на себя. Хочу заметить, что в прошлом году эта территория не закрывалась по договоренности с инвестором, она была оставлена, но в прошлом году мы уже об этом говорили, что в 26-м году весной инвестору нужно будет закрывать, потому что на этой территории достаточно большое количество подготовительных мероприятий нужно проводить перед началом строительства. Поэтому территория огорожена. Людмила Непомнящая, здравствуйте. Я понимаю, что вы не поможете людям, у которых отняли озеро. Но скажите, это нормально? Поставили забор осенью от Гостинопольской. Всю зиму люди, дети могли кататься на санках, лыжах. И сейчас проход к озеру закрыт, работы не ведутся. Я и сам молодой был там, катался и на санках, и на лыжах. Но вот сейчас настали такие времена, знаете, что если в несанкционируемых местах катание на санках приведет к какой-то травме, руководители территории наказывают там, или родителей, которые не уследили, знаете, а там достаточно крутые горки, так рискованно. И я вот свою молодость помню. Слава богу, не было каких-то там страшных случаев, но ушибы достаточно сильные, переломы были.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.
2: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай-ФМ. Лучшее из шансона.
3: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам. Где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
0: Валдай-ФМ. Популярные хиты.
2: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

А пока в поле дым, да и снег лежит,

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Главные герои – бойцы и офицеры армейского спецподразделения ГРУ, спецназ военной разведки – это элита вооруженных сил России. Но страна не знает своих героев в лицо. Их лица и их работа – это государственный секрет, реальные и в то же время невероятные события из жизни спецназа.

На Северном Кавказе, в Косово, в Таджикистане, в Афганистане, в Москве и в Санкт-Петербурге. Саундтрек к фильму «Спецназ

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва выражает готовность к обстоятельному и конструктивному диалогу с Киевом. В Кремле подчеркивают, риторика украинской стороны относительно разрешения кризиса, звучащая на полях саммита «Большой семерки», проходящего эти дни во Франции, должна перейти от лозунгов с высоких трибун к ответственной и серьезной межгосударственной работе. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение, выступил с предложением главе киевского режима приехать в российскую столицу на переговоры. По словам президента, встреча может состояться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном соглашении с Украиной. В Министерстве иностранных дел сообщили, глава российского государства готов ко встрече, но только в том случае, если будет президентская повестка. Пока ее нет. Известно, официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас не ведется. Дожди и засуха осложнили развитие посевов. Как сообщает Национальный союз агростраховщиков, признаки отставания в развитии сельскохозяйственных культур в настоящее время наблюдаются в 27 субъектах страны. В ряде регионов аграрии столкнулись с переувлажнением почв, а в других – с дефицитом осадков. Наиболее сложная обстановка наблюдается на юге. Это усложняет ситуацию и задерживает прибытие урожая. Погода остается влажной и прохладной. Прежде всего речь идет о Краснодарском и Ставропольском краях. Но эксперты пока не спешат пересматривать прогнозы урожая, указывая на крайне неоднородную ситуацию. Однако из главных тенденций сезона стало расширение посевов масленичных. Рекорд по подсолнечнику и яровому рапсу фактически уже состоялся. Масленичные культуры выбирают из-за их высокой маржинальности и засухоустойчивости. Российский бизнес делает ставку на стажеров. Треть компаний проводит программы по стажировке, около трети нанимают молодых специалистов сразу на постоянную работу. Согласно отраслевым данным, в первом квартале нынешнего года компании активнее предлагали стажировки поварам. Также в топ самых востребованных стажеров попали начинающие упаковщики, менеджеры по продажам и строители. Как стало известно, 55% работодателей предлагают сотрудничество более чем половине кандидатов, прошедших стажировку. Четверть нанимателей готовы принять в штат только самых успешных кандидатов. В настоящее время идет большой объем работы по замене ряда людей искусственным интеллектом, поэтому отчасти эта работа закрывается. Но все-таки на те позиции, где требуется персонал, который невозможно заменить нейросетями, серьезные компании, выстраивающие карьерные пути, стараются как можно раньше брать к себе молодежь. Компания «Sullers» объявила о выходе на российский рынок семейства легких коммерческих автомобилей SF5. Транспортные средства выпускаются на заводе в Елабуге по полному циклу. Доступны модификации полной массы 3,5 и 4,2 тонны. В линейку входит цельнометаллический фургон с кузовом объемом почти 12,5 кубов, 15-местный автобус, а также грузопассажирские варианты. Также на базе SF5 могут быть выполнены инкассаторские машины, скорой помощи, автодома и прочий спецтранспорт. Отмечается, «Sullers F5» является первым автомобилем в своем классе, серийно оснащенным классическим шестидиапазонным автоматом с гидротрансформатором. Для всех модификаций также доступна шестиступенчатая механика. Трансмиссии обоих типов сочетаются с локализованными дизельными двигателями объемом 2,7 литра мощностью 150 лошадей, соответствующих эко-классу Евро-5. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 45 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 80 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорского означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Он мужчина, профессиональный автогонщик. Она красивая, умная женщина. У каждого из них есть свое прошлое с привкусом печали. Теперь он и она глубоко одиноки. И мир воспоминаний владеет ими больше, чем мир обыденной реальности. Случайная встреча, неожиданно сильное волнующее чувство вырвет героев из холодных лап одиночества. Новая близость, хрупкая и неуверенная, не сразу подарит им простое счастье. На тернистом пути, к которому нужно будет найти немало смелых ответов на труднейшие вопросы бытия. Саундтрек к фильму «Мужчина и женщина».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На минувшей неделе в официальном сообществе администрации Валдайского округа в соцсети ВКонтакте состоялся прямой эфир с главой округа Юрием Стады. В ходе прямого включения руководитель муниципалитета в режиме реального времени обсуждал актуальные вопросы развития территории и дал оперативные ответы на обращения местных жителей.
1: За декабрь и 5 месяцев текущего года у нас поступило 343 сообщения от жителей из открытых источников. И самые обсуждаемые темы – это тема жилищно-коммунального хозяйства. Это 78 сообщений. Большая часть сообщения об отключении воды, электроэнергии в новогодние праздники. Также к нам поступило 73 сообщения, которые касались автомобильных дорог. Конечно, это в первую очередь содержание дорог в зимний период. Но они продолжают и сейчас поступать. 52 сообщения у нас поступили по теме благоустройства. Одним из также больших количеством обращений остается вывоз твердых коммунальных отходов. Вопрос, который поступил, когда будет открыт проход к озеру жителям Зимогорья со стороны села и улицы Луговой. Ну, я могу сказать, что он будет открыт после завершения строительства объекта, сложного объекта. Не быстро будет строиться он. И на сегодняшний день, да, действительно, инвестор уже закрыл территорию, которую, в общем-то, получил под исполнение обязательств, взятых на себя. Хочу заметить, что в прошлом году эта территория не закрывалась по договоренности с инвестором, она была оставлена, но в прошлом году мы уже об этом говорили, что в 26-м году весной инвестору нужно будет закрывать, потому что на этой территории достаточно большое количество подготовительных мероприятий нужно проводить перед началом строительства. Поэтому территория огорожена. Людмила Непомнящая, здравствуйте. Я понимаю, что вы не поможете людям, у которых отняли озеро. Ну, скажите, это нормально? Поставили забор осенью от Гостинопольской. Всю зиму люди, дети могли кататься на санках, лыжах. И сейчас проход к озеру закрыт, работы не ведутся. Я и сам молодой был там, катался и на санках, и на лыжах. Но вот сейчас настали такие времена, знаете, что если в несанкционируемых местах катание на санках приведет к какой-то травме, руководители территории наказывают там, или родителей, которые не уследили, знаете, а там достаточно крутые горки, так рискованно. И я вот свою молодость помню. Слава богу, не было каких-то там страшных случаев, но ушибы достаточно сильные, переломы были.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: 1%. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

смешно. Где ты, гардемарин? Сбежал. Сбежал.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На минувшей неделе в официальном сообществе администрации Валдайского округа в соцсети ВКонтакте состоялся прямой эфир с главой округа Юрием Стады. В ходе прямого включения руководитель муниципалитета в режиме реального времени обсуждал актуальные вопросы развития территории и дал оперативные ответы на обращения местных жителей.
1: За декабрь и 5 месяцев текущего года у нас поступило 343 сообщения от жителей из открытых источников. И самые обсуждаемые темы – это тема жилищно-коммунального хозяйства. Это 78 сообщений. Большая часть сообщения об отключении воды, электроэнергии в новогодние праздники. Также к нам поступило 73 сообщения, которые касались автомобильных дорог. Конечно, это в первую очередь содержание дорог в зимний период. Но они продолжают и сейчас поступать. 52 сообщения у нас поступили по теме благоустройства. Одним из также больших количеством обращений остается вывоз твердых коммунальных отходов. Вопрос, который поступил, когда будет открыт проход к озеру жителям Зимогорья со стороны села и улицы Луговой. Ну, я могу сказать, что он будет открыт после завершения строительства объекта, сложного объекта. Не быстро будет строиться он. И на сегодняшний день, да, действительно, инвестор уже закрыл территорию, которую, в общем-то, получил под исполнение обязательств, взятых на себя. Хочу заметить, что в прошлом году эта территория не закрывалась по договоренности с инвестором, она была оставлена, но в прошлом году мы уже об этом говорили, что в 2026 году весной инвестору нужно будет закрывать, потому что на этой территории достаточно большое количество подготовительных мероприятий нужно проводить перед началом строительства. Поэтому территория огорожена. Людмила Непомнящая, здравствуйте. Я понимаю, что вы не поможете людям, у которых отняли озеро. Ну, скажите, это нормально? Поставили забор осенью от Гостинопольской. Всю зиму люди, дети могли кататься на санках, лыжах. И сейчас проход к озеру закрыт, работы не ведутся. Я и сам молодой был там, катался и на санках, и на лыжах. Но вот сейчас настали такие времена, знаете, что если в несанкционируемых местах катание на санках приведет к какой-то травме, руководители территории наказывают там или родителей, которые не уследили. Знаете, а там достаточно крутые горки, так рискованно. И я вот свою молодость помню. Слава богу, не было каких-то там страшных случаев, но ушибы достаточно сильные, переломы были.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее

0: на Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35. Волны настроения

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35. Валдай FM.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Тебе отдам, хоть и сердце мое пополам. Я тебя никому не отдам. Я скучаю по карим твоим глазам.
0: Валдай FM. Музыка, проверенная временем.